0: тебе на руках.
1: А, не те, а те ме, а уло, ля.
2: Я сицу не ся, а те мана. Забей закат. Да.